0: стану возражать за нашу свободу хлыстом карать!
1: Святая Мадонна, научит нас драться в Феминистском Магдалине!